0: получила право запросить третий транш финансирования в размере более 191 миллиона евро в рамках механизма реформ и роста Европейского Союза. Как сообщили в правительстве, страна выполнила 18 из 20 запланированных реформ, предусмотренных планом роста на 2025-2027 годы. Запрос на выделение средств уже одобрен Межведомственным комитетом по стратегическому планированию. В случае положительной оценки Европейской комиссии Молдова получит около 157 миллионов евро, поскольку часть средств была перечислена в виде предварительного финансирования еще в 2025 году. Средства направят на реализацию крупных проектов, включая строительство региональной больницы в Белс, повышение энергоэффективности общественных зданий, развитие систем водоснабжения, сельского хозяйства, профессионального образования и стратегической инфраструктуры. В Молдове продолжается рост цен на основные виды топлива. Уже в ближайшие выходные бензин подорожает еще на 7 банов и достигнет максимальной цены в 28 лей в 23 бана за литр. Дизельное топливо вырастет в цене на 26 банов. Его предельная стоимость составит 26 леев 2 бана за литр. Цены устанавливает Национальное агентство по регулированию в энергетике на основе международных котировок. Несмотря на то, что мировые цены на нефть остаются ниже апрельских уровней, в последние дни они выросли на фоне новой эскалации конфликта между США и Ираном. Все больше жителей Приднестровского региона отказываются от нейтральных регистрационных номеров в пользу государственных номеров Республики Молдова. По данным Агентства государственных услуг, за первые 6 месяцев этого года в подразделениях Агувцы, Располя и Рыбницы было зарегистрировано около 950 автомобилей с нейтральными номерами. В то же время более 2800 автомобилей получили молдавские регистрационные знаки. Всего сейчас более 22 тысяч транспортных средств из региона Левобережья Днестра передвигаются с номерами Республики Молдова. В Кишинев считают, что эта тенденция свидетельствует о постепенной интеграции жителей региона в правовое пространство страны. 7-летний мальчик, получивший накануне удар электрическим током в Белсе, находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщили в Бельской клинической больнице. Трагедия произошла во дворе частного дома, где двое детей получили удар током во время игры. 11-летняя девочка погибла на месте. По предварительным данным полиции, причиной происшествия мог стать неисправный электрический удлинитель. Правоохранители призывают родителей внимательно следить за детьми, не допускать их к использованию электроприборов без присмотра и своевременно заменять поврежденное электрооборудование. И о погоде в Молдове. В субботу 11 июля будет солнечно. Ветер будет дуть слабый с северо-западного направления. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 27. На севере страны пройдет небольшой дождь. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Am fost. Suntem. Și vom fi mereu lângă inima ta.

0: Moldova Promo.
1: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Василий Туфан был назначен кандидатом на должность премьер-министра Республики Молдова, сообщила сегодня на брифинге президента Майя Санду. По словам главы государства, решение было принято после консультации с парламентскими фракциями с целью выявления и выдвижения кандидата на должность премьер-министра. В соответствии с Конституцией, назначенный кандидат должен в течение 15 дней обратиться к парламенту с просьбой о выражении доверия программе деятельности правительства и его составу. Я желаю успехов господину Василию Тофану и хочу напомнить, что основные задачи этого правительства заключаются в следующем: обеспечении выполнения всех необходимых процессов для реализации европейской интеграции Республики Молдова в ближайшие годы, дальнейшее укрепление устойчивости государственных институтов, а также общества в целом и, конечно же, восстановление экономики. В свою очередь, председатель ПАС Игорь Гроссу отметил, что главной целью остается достижение всех задач, связанных с процессом европейской интеграции, а правительство окажет всю необходимую поддержку и будет рядом с Василием Тофаном в этом процессе, чтобы успешно завершить все начатые проекты. Кандидат на должность премьер-министра Василий Тофан заявил, что сделает все возможное для реализации всех реформ, предложенных во время обсуждений с правящей партией. Он назвал три приоритета своей деятельности: восстановление доверия граждан, перезапуск экономики страны и работа в команде. Напомним, кандидат партии действия «Солидарность ПАС» на должность премьер-министра Василий Тофан является соучредителем гражданского движения «Европа 2028 и бизнесменом с опытом работы в сфере инвестиций и управления в Молдове и за рубежом. В последние годы его имя называлось среди возможных кандидатов на важные государственные должности, включая должность премьер-министра после парламентских выборов 2025 года и должность кандидата на пост премьера Кишинева, от которой он отказался, заявив, что был бы более полезен на национальной должности, чем на местной. Республика Молдова импортировала товаров на сумму 101 миллиард леев в первые 6 месяцев текущего года, тогда как экспорт за тот же период составил 35 миллиардов леев. По данным таможенной службы, природный газ стал наиболее ценной категорией импортируемых товаров. Его импорт составил 12 миллиардов леев. Что касается экспорта, то наибольшую стоимость имели семена подсолнечника – 4 миллиарда 900 миллионов леев. За ними следуют электрические провода и кабели стоимостью 4 миллиарда 700 миллионов леев. Ведомство уточняет, что для упрощения внешней торговли продолжается внедрение цифровых таможенных процедур. Одной из них является автоматизированная проверка экспортных таможенных деклараций, которая позволяет подавать документы в электронном виде и ориентировочно сокращает время таможенного оформления примерно до 15 минут без непосредственного участия должностного лица таможенной службы. Зарубежные новости. Президент Владимир Зеленский сообщил о создании специального командования в составе украинской армии, которое будет координировать удары по целям, расположенным в глубине территории России. По словам украинского президента, новая структура будет отвечать за координацию операций, проводимых внутри российской территории, и за снижение боеспособности армии Москвы. Киевский лидер утверждает, что украинские удары по российской энергетической инфраструктуре дают результаты нефти и способствует усилению топливного кризиса в России. Кроме того, Зеленский заявил, что даже люди из ближайшего окружения Владимира Путина начинают понимать, что война не может иметь военного решения. Сегодня днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный, умеренный, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха плюс 22-28 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Публичитате ла Радио Молдова.

0: Radio Moldova Promo. Sâmbăta este momentul potrivit pentru conversații și activități utile. Uneori lucrurile diferite stau bine împreună. Facem conexiuni și cunoaștem oameni. În fiecare zi de sâmbătă de la ora 18 și 10 minute, în emisiunea Panorama de Sâmbătă. Seriile de sâmbătă aduc confort și utilitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Василий Тофан был назначен кандидатом на должность премьер-министра Республики Молдова. Министерство окружающей среды призывает органы местного публичного управления пересмотреть договоры аренды озер. Группа из 47 преподавателей из АТО ГГУЗИ завершила курсы повышения квалификации по гагаузскому языку. Далее подробности. Василий Тофан был назначен кандидатом на должность премьер-министра Республики Молдова, сообщил сегодня на брифинге президент Майя Санду. Председатель партии «Действия и солидарность» ПАС Игорь Гроссу отметил, что главной целью остается достижение всех задач, связанных с процессами европейской интеграции, а правительство окажет ему всю необходимую поддержку. Кандидат на должность премьер-министра Василий Тофан заявил, что сделает все возможное для реализации всех реформ, предложенных в ходе обсуждений с правящей партией. Решение о назначении Василия Тофана кандидатом на должность премьер-министра было принято после консультации с парламентскими фракциями с целью выявления и выдвижения кандидата на пост главы правительства, заявила глава государства Майя Санду. По ее словам, назначенный премьер-министр имеет 15 дней для разработки программы деятельности правительства и предоставления парламенту списка будущих министров. Также Майя Санду уточнила, каковы основные задачи правительства.
2: Я желаю успеха господину Василию Тофану и хочу напомнить здесь, что главные задачи этого правительства следующие. Обеспечение выполнения всех процессов для того, чтобы мы смогли реализовать европейскую интеграцию Республики Молдова в ближайшие годы. Дальнейшее укрепление устойчивости государственных институтов, а также общества в целом. И, конечно же, перезапуск экономики, чтобы мы могли повысить уровень жизни всех наших граждан, как они того заслуживают.
1: Председатель партии «Действия и солидарность» Игорь Гроссу отметил, что назначенный премьер-министр является кандидатурой, которая полностью соответствует целям и обязательствам, взятыми перед гражданами. Главной целью остается и является со всеми нашими обязательствами и задачами процесс европейской интеграции. Парламентская фракция партии «Действия и солидарность» окажет всю поддержку, и мы будем рядом в этом очень важном процессе, чтобы довести до конца все начатые нами проекты.
3: Назначенный премьер-министр Республики Молдова Василий Тофан заявил, что сосредоточится на восстановлении доверия граждан, возрождении экономики, а также отметил, что управление государством и бизнес считает командным видом деятельности.
1: Восстановление, получение и укрепление доверия. Я знаю, что последние недели были сложными, многие люди разочарованы, и я буду очень сильно сосредоточен на том, чтобы восстановить это доверие. Я понимаю, что это доверие можно восстановить только благодаря смелости, смелым действиям, вмешательству и проведению изменений, осуществлению реформ. Во-вторых, мы не можем улучшить жизнь людей, если не перезапустим экономику. Экономика создается на местах, в крестьянском хозяйстве, на фабрике, в IT-парке. В-третьих, политика государственного управления и бизнес. Все это командный вид деятельности. Я не смогу сделать ничего один. Все, что мы будем делать для того, чтобы улучшить жизнь в Молдове и как можно скорее привести Молдову в Европейский Союз. У нас очень много работы в этом направлении. Это
2: это шанс нашего поколения, и я очень хочу, чтобы мы сделали это вместе.
3: Напомним, что ранее парламентские оппозиционные партии были приглашены в администрацию президента для участия в консультациях по вопросу выдвижения кандидата на должность премьер-министра, инициированных президентом Майя Санду. Они не явились, поскольку, по их мнению, эти консультации являются лишь простой формальностью. Александр Мунтян объявил 3 июля о своей отставке с должности премьер-министра через 8 месяцев после того, как был утвержден этот пост парламентом. 7 июля указом, подписанным президентом Майей Санду, исполняющим обязанности премьер-министра правительства, был назначен действующий вице-премьер Юджинас Макеску, министр экономического развития и цифровизации. Главным испытанием для назначенного премьер-министра будет не представленная им программа правительства, а его способность получить поддержку парламентского большинства для тех мер, которые он может предложить, включая непопулярные, считает политический аналитик Николай Негру.
2: Чтобы сказать, подходит или нет эта кандидатура, нам нужно ознакомиться с программой господина Тофана. Может случиться так, что если господин Тофан выступит с радикальными предложениями, он не найдет понимания со стороны политиков. Поэтому сейчас возникает вопрос, удастся ли господину Тофану как-то обсудить свои проекты и найти понимание в их отношении. Ведь в конечном итоге, если ему это не удастся, то парламент не проголосует.
3: Экономический эксперт Иоанн Пряшко утверждает, что Василий Тофан является одним из немногих людей, которые постоянно высказывали свое видение необходимых реформ в Республике Молдова.
2: Это человек, у которого, по крайней мере, есть своя концепция, и мы видим, что он стремится к переменам, и, возможно, он действительно сможет стать тем, кто даст импульс к проведению реформ, ускорит их реализацию в Молдове, реформ, которые нам сейчас так нужны, чтобы облегчить процесс вступления в Евросоюз.
3: Отметим, что назначенный премьер-министр Василий Тофан в своих публичных выступлениях последовательно выступал за повышение эффективности государственных расходов, упрощение взаимодействия с бизнес-средой, привлечение частных инвестиций и развитие экспорта. Министерство окружающей среды призывает органы местного публичного управления пересмотреть договоры аренды озер и привести размер арендной платы в соответствии с новым регламентом, который позволяет рассчитывать ее с учетом площади, глубины и других специфических характеристик каждого водоема. Исполняющий обязанности министра окружающей среды Георгий Хаждер сообщил в видеообращении, что после вступления в должность установил, все озера, находящиеся в государственной собственности, были переданы в аренду на длительные сроки по тарифам, установленным еще в 2007-2008 годах. По его словам, многие из этих озер содержались ненадлежащим образом или вовсе не обслуживались. Георгий Хаждер отметил, что новый регламент предоставляет органам власти необходимые инструменты для пересмотра и актуализации арендной платы. В то же время арендаторы обязаны содержать озера в надлежащем состоянии и инвестировать в их развитие. В случае невыполнения договорных обязательств они рискуют расторжением договоров аренды. Напомним, что положение о порядке использования земель водного фонда и гидротехнических сооружений было утверждено постановлением правительства в 2024 году. В 2026 году исполнительная власть внесла изменения в этот документ, введя новую методику расчета арендной платы за озера, находящиеся в государственной собственности. На мусорном полигоне селя Парумбень Кривлянского района предположительно складируются опасные медицинские отходы. Специалисты в области охраны окружающей среды выехали на место и выявили ряд нарушений. До установления всех обстоятельств инспекторат по охране окружающей среды начал контрольные мероприятия с целью документирования выявленных фактов на месте и оценки ущерба, причиненного окружающей среде. Кроме того, компетентные органы будут уведомлены об опасности
1: обнаруженных на свалке документах, удостоверяющих личность. Напомним, что несколько дней назад на территории Республики Молдова были обнаружены более 20 кубических метров особо опасных отходов, включая ртуть, использованные шприцы и просроченные лекарственные препараты, незаконно складированные в 21 мешке. Лабораторные исследования, проведенные Национальным агентством общественного здоровья, подтвердили наличие паров ртути, что свидетельствует о загрязнении воздуха внутри складского помещения в селе Гоян, входящем в состав Камыны-Череску в Кишинеу. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный, умеренный, местами возможны дожди. Температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов, завтра днем ожидается плюс 22-28. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Вара, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Василий Тофан был назначен кандидатом на должность премьер-министра Республики Молдова, сообщил на брифинге президент Майя Санду. Председатель партии «Действие и солидарность» ПАС Игорь Гроссу отметил, что главной целью остается достижение всех задач, связанных с процессами европейской интеграции, а правительство окажет ему всю необходимую поддержку. Кандидат на должность премьер-министра Василий Тофан заявил, что сделает все возможное для реализации всех реформ, предложенных в ходе обсуждений с правящей партией. Решение о назначении Василия Тофана кандидатом на должность премьер-министра было принято после консультации с парламентскими фракциями с целью выявления и выдвижения кандидата на пост главы правительства, заявила глава государства Майя Санду. По ее словам, назначенный премьер-министр имеет 15 дней для разработки программы деятельности правительства и предоставления парламенту списка будущих министров. Также Майя Санду уточнила, каковы основные задачи правительства. Председатель партии «Действие и солидарность» Игорь Гроссу отметил, что назначенный премьер-министр является кандидатурой, которая полностью соответствует целям и обязательствам, взятыми перед гражданами. Назначенный премьер-министр Республики Молдова Василий Тофан заявил, что сосредоточится на восстановлении доверия граждан, возрождении экономики, а также отметил, что управление государством и бизнес считает командным видом деятельности. Напомним, что ранее парламентские оппозиционные партии были приглашены в администрацию президента для участия в консультациях по вопросу выдвижения кандидата на должность премьер-министра, инициированных президентом Майя Санду. Они не явились, поскольку, по их мнению, эти консультации являются лишь простой формальностью. Александр Мунтян объявил 3 июля о своей отставке с должности премьер-министра через 8 месяцев после того, как был утвержден этот пост парламентом. 7 июля указом, подписанным президентом Майей Санду, исполняющим обязанности премьер-министра правительства, был назначен действующий вице-премьер Юджинас Макеску, министр экономического развития и цифровизации. Министерство окружающей среды призывает органы местного публичного управления пересмотреть договоры аренды озер и привести размер арендной платы в соответствии с новым регламентом, который позволяет рассчитывать ее с учетом площади, глубины и других специфических характеристик каждого водоема. Исполняющий обязанности министра окружающей среды Георгий Хаждер сообщил в видеообращении, что после вступления в должность установил, все озера, находящиеся в государственной собственности, были переданы в аренду на длительные сроки по тарифам, установленным еще в 2007-2008 годах. По его словам, многие из этих озер содержались ненадлежащим образом или вовсе не обслуживались. Георгий Хаждер отметил, что новый регламент предоставляет органам власти необходимые инструменты для пересмотра и актуализации арендной платы. В то же время арендаторы обязаны содержать озера в надлежащем состоянии и инвестировать в их развитие. В случае невыполнения договорных обязательств они рискуют расторжением договоров. На мусорном полигоне селя Парумбень Кривлянского района предположительно складируются опасные медицинские отходы. Специалисты в области охраны окружающей среды выехали на место и выявили ряд нарушений. Для установления всех обстоятельств инспекторат по охране окружающей среды начал контрольные мероприятия с целью документирования выявленных фактов на месте и оценки ущерба, причиненного окружающей среде. Кроме того, компетентные органы будут уведомлены об обнаруженных на свалке документах удостоверяющих личность. Напомним, что несколько дней назад на территории Республики Молдова были обнаружены более 20 кубических метров особо опасных отходов, включая ртуть, использованные шприцы и просроченные лекарственные препараты, незаконно складированные в 21 мешке. Лабораторные исследования, проведенные Национальным агентством общественного здоровья, подтвердили наличие паров ртути, что свидетельствует о загрязнении воздуха внутри складского помещения в селе Гаян, входящем в состав КМНЧРС в Кишинеу. Сегодня ночью и завтра днем ожидается